0: Başkanım çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bizim aziz başkanım.
1: Aman, aman, aman, aman, aman. 41 год. Гитлер пришел. Как пришел, так и ушел. Ах, цунг металлом шлоссен ха Гитла. Армянский продакшн фильм. И Колумбия Пикчерс представляет. Шадафака песня. А я с нами.